0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
5: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды Капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
9: Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинас Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Русские бани на Малиновой ждут вас.
7: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
9: Радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
7: На новой Весте? На природу вместе!
5: Только «Лада», только «Брайт Парк».
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок, чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: yeah.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
1: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
2: Какие планы на майские?
3: На новой гранте на дачу и шашлык в придачу.
2: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
4: На новой Весте? На природу вместе!
2: Только «Лада», только «Брайт Парк».
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Мужчины. Радио Дача.
1: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса, 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт авиа... Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Родители.

0: серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
7: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Но беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». Три недели, три недели.

0: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Какие планы на майские?
8: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
7: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
6: На новой Висте. На природу вместе.
7: Только Лада. Только Брайт Парк.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: От болезней плодовых деревьев Хортон. Яблоко и груша, вишня и слива, черешня, персик, абрикос. Хортон, защити свой сад. От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
7: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
8: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
9: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
12: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
13: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
14: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
15: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я из города Иваново. Передаю огромный привет своему мужу Алексею Иванову. Хочу сказать, что я его очень-очень сильно люблю. И заказываю песню Алена Апина. Леха. Спасибо большое, любимое радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

бывает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске. Адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Иванушка, а ты куда?
6: В бане, Аленушка.
5: В какие бани?
6: На Малиновой.
5: А что там?
6: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо!
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинас Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.

0: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
7: На новой Весте? На природу вместе!
5: Только «Лада», только «Брайт Парк».
8: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков. Скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль. От классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд». Оптика «Центральная», Карла Маркса, 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Не менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
5: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Каждая прогулка – опасная миссия. Пищи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
10: Подробности на tixfree.rf.
11: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: С Greenlife на грядке все в порядке.
16: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
19: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
20: Любовь здесь проходит проверку.
21: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
22: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
23: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
24: Категория 16+.
25: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
26: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
25: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
27: Радио «Дача» представляет.
28: Как ты шутишь, человек!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
1: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. В Совете Федерации одобрили закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме 1 сентября и появятся в населенных пунктах без обычных подобных торговых объектов. Известно, что в мобильных аптеках нельзя будет продавать ряд медикаментов, среди которых препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарства. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. По словам главного внештатного диетолога министерства, это нежирная свинина и баранина. Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. В Минздраве также предупредили об опасности переедания шашлыка, особенно для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 74 рубля 62 копейки. Стоимость евро 87 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. А новый музыкальный час откроет песня «Будильник» в исполнении Егора Крида. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании Радио Дача. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Много музыки и мало слов. Этим утром на Радио Дача.

0: Каждую пятницу количество довольных жизней людей увеличивается в разы. Даже утро кажется более прекрасным, чем обычно. Всех приветствую в компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. Этот сокращенный рабочий день мы проведем вместе. Будем слушать отличные хиты. Впереди у нас потрясающая подборка. Будет ансамбль «Ариэль», Ольга Бузова и группа «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами.
1: Ваше начало дня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Относительно астрологии лично мне сочинять ничего не придется. Звезды уже все решили за нас, а я озвучу их вердикт уже через 10 минут на радиодаче в рубрике «Гороскоп». Не пропустите и ловите отличную музыку. Будем наслаждаться хитами Анны Семенович, группы Любэ и Юлии Михальчик.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Русские бани на Малиновой ждут вас.
6: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13:00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
9: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». Про лето. Три яркие смены

0: раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на 8 мая, пятницу. Раки, скорпионы и рыбы будут особенно чувствительны к словам и поступкам окружающих. Не стоит принимать все слишком близко к сердцу, друзья. Овны, львы и близнецы почувствуют желание ускорить события, однако звезды предупреждают, спешка сегодня способна привести к ошибкам. Тельцы, девы и весы смогут успешно решить бытовые и финансовые вопросы. День благоприятен для покупок и наведения порядка. А козероги, стрельцы и водолеи могут неожиданно пересмотреть свои планы на ближайшее время. Возможны новые идеи или предложения. Всем желаю удачной пятницы. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Дача.
1: С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины.

0: Тогда, пожалуй, только многодетным родителям и дачникам. Утром такой выбежал в огород, а вечером заполз обратно. Не до грусти, знаете ли. Так вот, для вас, друзья, на Радио Дача есть полезная рубрика «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Михаил с удовольствием ответит и на ваши вопросы, чтобы на вашей даче тоже все было хорошо устроено. Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru. Приятной вам пятницы, приятные песни не пропустите далее. Слушать в скором времени будем группу «На-на» и группу «Фабрика».
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: только в мае. Выгода на покупку «Чанган» в «Регинос» Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: точно сказать нельзя. Вообще, как однажды сказал один умный человек, плохой погоды не бывает, бывает неподходящий костюм. Что касается жителей столицы, гостей города, то про зонтики не забудьте, сегодня о нем наверняка пригодятся. И согревайтесь любимой музыкой. Радиодача. В скором времени будем слушать Наташу Королеву и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Приятной пятницы всем.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
16: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
17: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
21: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
22: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
23: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
7: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из Волгограда. Хотела бы передать привет моему мужу Виктору, передать ему хорошее настроение. Пусть для нас прозвучит песня «Вот

0: лучше пережду.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
0: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости.
7: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Кремле рассказали о программе празднования Дня Победы в Москве. Как сообщил помощник президента нашей страны Юрий Ушаков, Владимир Путин выступит на параде на Красной площади. Перед ним он встретит зарубежных гостей. В российскую столицу приедут лидеры Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, премьер-министр Словакии, верховный правитель Малайзии и руководство Республики Сербской. После парада Победы Владимир Путин с иностранными представителями и ветеранами возложит цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Напомню, ранее стало известно, что 9 мая на Красной площади в Москве состоится военный парад во знаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации. В авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасит небо в цвета российского флага. В зоне специальной военной операции этой ночью вступило в силу праздничное перемирие. Оно будет действовать до 10 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны. Такое решение принято Верховным главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, в указанный срок все группировки российских войск в зоне СВО прекратят боевые действия. В Минобороны призвали Киев последовать к примеру Москвы. Также ведомство предупредило, что в случае нарушения перемирия в зоне спецоперации или при попытках Украины атаковать города и объекты на территории России, армия нашей страны даст адекватный ответ. Помимо этого, министерство напомнило, что в случае, если Украина будет пытаться сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве, российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
8: Много музыки. Слов. Этим утром на радио «Дача».

0: Интересная штука, друзья, когда в мае плюс 25, батареи работают на все мощи. Когда чуть холодает, то в помощь теплый плед, согревающая музыка, радиодача, и, возможно, кот, пес и кто-то любимый теплый рядом. А еще, между прочим, у кого-то воду отключили, знаю таких людей. Ох, не завидую. Все прелести весенней жизни налицо. Зато пятница на календаре, что-то позитивное должно быть. Вот оно, проводим пятницу музыкально и хорошо, там, где есть радиодача. В скором времени будем слушать Наталью Гордиенко и группу «Гости из будущего».
1: Ваше начало

0: пятницу. Желаю всем слушателям радиодачи. Скоро продолжим наслаждаться отличной музыкой. После Султана Лагучева послушаем группу «Високосный год» и Таисию Повали. Узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 8 мая. Рубрика «Праздник каждый день не за горами». И скоро-скоро сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Кому-то обязательно вручим классный подарок от радиодачи. Будем вместе.
1: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. 0574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Пассажиров, желающих на

0: Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
3: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня 8 мая, день рождения Кока-Колы. Ровно 140 лет назад в аптеках США впервые начали продавать этот напиток. Причем изначально в виде сиропа, который разбавляли простой водой, а позже газированный. Ведь Кока-Кола задумывалась как лекарство от нервных расстройств, депрессии, мигрени и других недугов. А позже стала самым любимым напитком во всем мире.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радиодаче.
2: Пришло время поиграть со слушателями радиодачи в эфире. Играю с песни слов не выкинешь. И давайте-ка накануне самого важного праздника вспомним песни из нашего эфира, из эфира радиодача, в которых упоминается слово «герой». Как только будете уверены, что вот она эта песня, звоните к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555, называйте исполнителя, саму песню и напойте нам, уж будьте добры, пару предложений, а мы подарим участнику шикарный набор для белоснежной улыбки. Желаем удачи!
1: Реклама.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
7: На новой Весте? На природу вместе.
5: Только Лада. Только Брайт Парк.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
3: Знает каждый автолюбитель, как важен хороший обзор водителю. Стекла приводим в порядок нередко. Нужно купить антидождь и салфетку. В сети магазинов «Милый дом» салфетка автомобильная замшевая в тубе 159 рублей. Аэрозоль «Антидождь» от 169 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Пора, друзья, пора узнать, кто же победил в игре «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, предложила я вам вспомнить композиции из нашего эфира, в которых упоминается слово «герой». И Антонина из Саратовской области не растерялась, позвонила и вот что назвала.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антонина, я из Саратовской области. Я вспомнила песню группы «Мираж». Но ты мой новый герой. Кто ты, мой новый герой? Ты будешь здесь, я знаю. Тебе обычных дел сюжет мечтает быть со мной. Среди забытых страниц я о тебе мечтаю. Сорви букет колючих роз за каменной стеной. Поздравляю всех с наступающим 9 мая. Всем добра, удачи, всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».
2: Ура, Антонина, молодец, поет, на 99 баллов, практически на 100. А потому вручаем вам подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Антонина, еще раз поздравляем. Слушать будем как раз-таки эту песню группы «Мираж», «Новый герой». А на следующей неделе снова сыграем. Всех с праздником!

0: из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача».
2: Реклама.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
12: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге,
14: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
22: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». «Вабанга»!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
22: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
23: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
24: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
25: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
26: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям.
27: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
28: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
27: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сталина. Я звоню из Ревды. Передаю привет всем своим одноклассникам школы номер 28. Мы очень любим песни Хабиба. Можете их включить, пожалуйста.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске полдень. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Сдающим также не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Кроме того, участник ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время тестирования запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России 1 июня. В России с 1 марта будущего года расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, если такое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяца после получения соответствующего уведомления. Россияне уходят на продолжительные выходные. По случаю празднования Дня Победы отдыхать мы будем с завтрашнего дня до понедельника включительно. Соответственно, следующая рабочая неделя будет сокращенной. Она продлится 4 дня. Между тем, опрос в ЦИОМ показал, что 67% сограждан назвали День Победы самым важным праздником и самой большой победой России на протяжении всей ее истории. 88% респондентов считают, что память о победе в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
2: Много музыки
0: и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

грусти, тем более день сегодня рабочий сокращенный. Нужно все успеть, чтобы завтра с утра пораньше ощутить всю прелесть выходного дня. И мы, радиодачи, будем вместе с вами, будем ставить любимую музыку. И в ближайшие минуты тоже отличными песнями насладимся. Послушаем Леонида Агутина, Алену Ланскую и Наташу Королеву. Хорошего всем настроения! Ваше начало.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Порой лишь песня может все сказать о чувствах, которые испытывает человек, неважно к чему, к другому человеку, либо просто к какому-то предмету, к какому-то событию, ситуации. Друзья, ваши поздравления и приветы мы принимаем в рубрику «Удачный момент» на радио «Дача» на московский номер телефона 8495-995-2555. Есть возможность заказать любимую песню и дополнить что-то своими словами, какое-то сообщение душевное, чтобы человеку было приятно с утра пораньше, тем более пятница, чудесный день. Проведем его в компании отличной музыки. В ближайшие минуты послушаем Дмитрия Маликова и певицу Славу. А еще будет очень известная композиция в рубрике «Тот самый хит» на радио «Дача». Не пропустите.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101, телефон 45-15-85.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
10: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей. JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня.

0: Аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
1: Русские бани на Малиновой ждут вас.
2: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Испарилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
3: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 2000.
0: Певица Полина Ростова.

0: Тамара Кутеза с композицией «Девочки, он занят». Видимо, для тех, кто с первого раза не понял. И, знаете, оказывается, вот так нежно и красиво можно популярно объяснить снова. А популярная музыка у нас на радиодаче не заканчивается. В ближайшие минуты будем слушать группу «Фабрика» и Катю Лель. А вечером еще и потанцуем. В 20.00 по московскому времени в эфир вернется программа «Диско-дача». 3 часа для вас. Лучшие энергичные композиции. Присоединяйтесь все и танцуйте, не выходя из дома.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе!
3: Только Лада, только Брайт Парк.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: только в мае. Выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: букет ландышей мог означать предложение руки и сердца. Видимо, уже в давние времена эти цветы были очень ценными. А сейчас за сорванный ландыш грозит штраф. И даже посерьезнее, если кто-то вздумал сорвать и продать белый букет. Вот такой вот светлого мая. Привет вам от группы «Фабрика» на радио «Дача». Далее послушаем Ярослава Сумишевского и исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Дождитесь.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача».

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача».
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
13: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
16: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
22: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
23: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
0: Радиодача представляет.
24: Что там у нас с крышей?
25: Отъехала!
0: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
26: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
27: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
1: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате «Времена года». Это Ногинский район, Московская область. Погода немножко нелетная, правда, поэтому мы ваши песни слушаем часами с удовольствием, с огромным, честное слово. Прошу заказать песню группы «Непара», «Бог тебя выдумал», для моего друга Силкина Николая Анатольевича, который находится рядом со мной. Спасибо большое. Всего вам самого доброго, успехов, настроения хорошего.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. ВСУ атаковали российские регионы в нарушение перемирия, объявленного Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Как пишет РИА Новости, с начала этого дня наши средства ПВО сбили более 260 беспилотников. Они были ликвидированы в небе над 17 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области. Помимо этого, дроны сбили над Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Известно, что в Липецкой области при ударе беспилотника был ранен 9-летний ребенок. Повреждения получили частные дома в Ростовской области. Кроме того, дрон попал в здание аэронавигации Юга России. Как сообщили в Минтрансе, из-за этого работа 13 аэропортов на юге страны временно приостановлена. На фоне массированной атаки украинских беспилотников ограничения этой ночью вводили и воздушные гавани, в частности, столичного региона. Пассажиров предупредили о задержках некоторых рейсов. В продолжении выпуска в Минобороны сообщили, несмотря на объявленный режим перемирия, ВСУ продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Там заявили, что наши вооруженные силы зеркально реагировали на нарушение перемирия. В министерстве также подчеркнули, что преднамеренные деструктивные действия украинской стороны подтверждают террористическую сущность киевского режима. Напомню, перемирие в зоне СВО, объявленное Владимиром Путиным, вступило в силу этой ночью и будет действовать до 10 мая. В Минобороны призвали Киев последовать примеру Москвы. Также ведомство предупредило, что в случае нарушения перемирия в зоне спецоперации или при попытках Украины атаковать города и объекты на территории России, армия нашей страны даст адекватный ответ. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо

0: приветы и поздравления продолжаем принимать в рубрику «Удачный момент». Звоните к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Передавайте поздравления, пожелания и закрепляйте сказанное своими любимыми песнями. Заявку ближайшую исполним в финале часа на радио «Дача». А уже совсем скоро послушаем Пелагею, Игоря Николаева и Виктора Королева.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей. Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Добрый день, меня зовут Данил. Хотел бы передать большой привет Марине Кузнецовой, сказать, что я очень сильно скучаю по ней и поставить песню «Красивого».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Владимир, хочу поздравить всех магнитогорцев с Днем Победы и прошу поставить шамана. Спасибо.

Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

Только в мае выгода на покупку «Чанган» в «Регинус» Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Какие планы на майские?
6: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
7: На новой Весте. На природу вместе.
5: Только Лада. Только Брайт Парк.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.

0: «Личный час» продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогой «Радиодач». Я Ольга Анатольевна Тихоенко. Передаю большой привет Тихоенко Александру Анатольевичу, моему братишке, и Тихоенко Сергею Юрьевичу, Сергею Владимировичу, Тихоенко Владимир Фомимович, Юрию Петровичу, Максиму Тихоенко, Роме, Соне. И поставьте, пожалуйста, для нас всех праздник, песню «Руки вверх», какую-нибудь хорошую. Спасибо, «Радиодача». Грустили

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Людмила. Мне очень нравится песня «Черная смородина». Я хочу привет передать своей подруге Зое и для всех россиян. Великолепная песня. Слушайте радио «Дачу», поскольку мы ее все любим. Всего доброго.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Радио «Дача» представляет.
13: Так ты ж чудище лохнешься!
12: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
14: Удачный час!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Я хочу поздравить свою любимую женщину Марину с прекрасным днем. Она у меня самая любимая, самая красивая, самая терпеливая. Во всем она у меня самая-самая. И хочу ей поставить песню Михаила Шафутинского. Спасибо, радио «Дача».

0: за милых дам.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните.
1: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
3: Здравствуйте, Радио Дача. Это вам звонит Валентина. У меня сегодня день рождения, юбилей. Я прошу вас исполнить песню «Одинокая волчица». Спасибо большое.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Не менее 14 тысяч пассажиров сейчас ожидают вылета из южных аэропортов, которые ранее приостановили работу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Задержаны и отменены десятки рейсов. По данным организации, особенно тяжелая обстановка наблюдается в Сочи. Там текущая ситуация накладывается на масштабные сбои в расписании, произошедшие в последние двое суток. Тем временем в Минтрансе заявили, для доставки пассажиров, чьи авиарейсы были отменены в аэропортах юга России, организуют альтернативные маршруты с использованием железнодорожного и автобусного транспорта. Одновременно авиакомпаниям даны указания скорректировать расписание полетов. При задержке рейсов гражданам обязаны предоставить напитки, питание и размещение в гостинице. Напомню, сразу 13 российских аэропортов приостановили работу из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигация Юга России в Ростове-на-Дону. На этом фоне самолеты не принимают и не отправляют воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. К другим новостям. Традиционные очные шествия бессмертного полка предварительно планируются в 37 регионах России. Онлайн-акция пройдет во всех субъектах нашей страны, а также за рубежом. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Еще одну акцию «Гудок Победы» проведет компания РЖД. По случаю Дня Победы завтра в полдень по местному времени грузовые и скоростные поезда, электрички, локомотивы, которые будут находиться в пути, подадут продолжительный звуковой сигнал. Курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 74 рубля 62 копейки. Стоимость единой европейской валюты 87 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Наша с вами пятница, рабочая, сокращенная, абсолютно не тянется. Все идет достаточно динамично. И уже скоро отправятся на выходные многие. Оставайтесь в компании «Радио Дача», друзья. В ближайшие минуты слушайте и подпевайте хитам группы премьер-министра Натальи Гордиенко. А в 17.00 по московскому времени не пропустите новый выпуск звездного шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас в гостях группа «Добро». Эксклюзивно представят свой новый летний хит и проведут с нами целый час. Присоединяйтесь и вы. 5 вечера по Москве. Всем чудесного настроения желаю. Будем вместе.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: Дедогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Иванушка, а ты куда?
3: В бане, Аленушка.
2: В какие бани?
3: На Малиновой.
2: А что там?
3: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза «автомобиль по цене бизнес-ланча». Но это правда. В мае новый «Хавейл» от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в «Хавейл Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Аэропорт в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Летим навстречу выходным, дамы и господа. Разумеется, в компании «Радио Дача». Без нас никак. У нас хорошая отечественная музыка. В скором времени послушаем группу «Иванушки Интернешнл» и группу «Любэ». Кстати, сегодня в хит-параде «Горячая десятка» группа «Любэ» представит свою новую песню, которая называется «Жди меня». В 7 вечера по московскому времени состоится премьера, и тогда же мы подведем новые музыкальные итоги уходящей недели. Всем шикарных наступающих выходных, с наступающим праздником. Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 12 градусов.
1: Реклама.

0: Чангалом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинус Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый лог 53.
2: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Какие планы на майские?
5: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только «Лада», только «Брайт Парк». Какие планы на майские?
6: На новой Весте? На природу вместе!
4: Только «Лада», только «Брайт Парк».
7: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. «Тепло РФ», улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
10: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Наша с вами дорога музыкальная ведет прямиком в выходные, где встретимся завтра. На сегодня я еще обязательно вернусь вместе с Александром Жилавским, чтобы провести звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас в гостях группа «Добро», старт программы в 17:00 по московскому времени. И напоследок обещаю в этом часе исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставить в эфир классную песню группы «Фабрика». Мария Федорова меня зовут. Через 10 минут встречайте в эфире Даню Борисова. Всех с наступающим праздником и отличного настроения.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лопаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лопаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Иван, я из города Москвы. Хотел бы передать привет своей жене и дочке. Я хочу сказать, что я их безумно люблю. Пусть для них прозвучит песня Ромы Жукова «Мои девчонки».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России учитывали случаи мошенничества с поддельными интернет-магазинами товаров для дачи. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на эксперта Народного фронта Галактиона Кучава, злоумышленники создают фишинговые сайты, предлагающие садовую технику, теплицы, инструменты и удобрения с большими скидками при условии полной предоплаты. Для реалистичности мошенники используют фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом, что помогает им вызывать доверие у покупателей. Дачники, привлеченные низкой ценой, переводят деньги, но заказ так и не получают. Эксперт рекомендует перед покупкой проверять возраст сайта, изучать отзывы и избегать полной предоплаты на подозрительных ресурсах. О фактах обмана рекомендуется сообщать в полицию. В этом году в Москве отремонтируют асфальтовое покрытие на трех участках Садового кольца. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, работы пройдут на улицах Большой Садовой, Садовой Кудринской и Садовой Триумфальной. Как отмечается, обновление асфальта ежегодно проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В прошлом году было отремонтировано почти 30 участков в кольцевой магистрали, включая Крымский мост, Самотечную эстакаду, Садово-Спасскую и Садово-Черногрязскую. Одна из основных причин регулярного ремонта – образование колеи из-за интенсивного движения транспорта. Мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 парках во всех административных округах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Узнать о мероприятиях в столице, посвященных Дню Победы, можно на специальной странице на портале мост.ру. В Москве и области сегодня ожидается облачная погода и кратковременные дожди и грозы. По данным гидрометцентра, воздух в столице прогреется максимум до 18 градусов, в Подмосковье – до 21. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15. Это все новости к данной минуте. Николай Басков и Таисия Повали с композицией «Ты далеко» продолжат наш музыкальный эфир. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

0: Future.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: многих рабочий день значится сокращенным, а значит, некоторые слушатели радиодачи уже готовятся улетать со своих рабочих мест. Песня о студио в нашем эфире как раз в тему. Считаю долгом каждого этот день провести несколько в расслабленном режиме, но не теряя своей эффективности, конечно же. Музыка радиодача вам в этом вопросе поможет, где надо взбодрит, в другие моменты поддержит. Скоро послушаем хиты группы «Винтаж», «Нэнси», а также Филиппа Киркорова. Меня зовут Даня Борисов, желаю вам отличного дня.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Русские бани на Малиновой ждут вас.
13: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
14: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
15: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Винтаж слушаем в эти минуты на радиодачу. Песня получила название «Малахит». Тема тут поднимается популярная. Почему люди часто обращают куда больше внимания на всякие там драгоценности, побрякушки, если хотите, а не на внутренний мир человека рядом с ними? Где же она, настоящая любовь? Но я уверен, это чувство существует и многим знакомо, хоть иногда кажется, что никогда и не видел такого. Верьте в чудо, друзья, оно с вами тогда точно случится.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
3: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
4: Тринити.

0: продаже домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: Сегодня в столице ожидается настоящий майский вечер, немного прохладный, с дождем и даже, возможно, с грозой. Обстановка намекающая, нужно остаться дома, приготовить вкусностей и провести вечер в компании любимого человека за просмотром сериала или фильма какого-нибудь. Пусть все ваши желания сегодня исполнятся, друзья, ну а майский вечер получится душевным и интересным. Пока движемся ему навстречу, не пропустите море классных песен. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю композицию «Славы» на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
9: Менсе!
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
9: Менсе!
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
16: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Радио «Дача». Звонок из города Цимлянска, Ростовской области. Меня зовут Лилия. Привет. В город Волгодонск. Семье Петренко и Бирюковым и желаю скорейшей встречи. Поставьте, пожалуйста, песню «Славы». Спасибо, радио «Дача».
4: Ты

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Детектив-информатор выйдет на НТВ. Россияне назвали любимую песню из фильмов о войне. Ремейк «Курьера» выйдет в 2027 году. Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера остросюжетного детектива «Информатор» состоится на НТВ. По сюжету Игорь Скобелев – оперативник в одном из районных управлений полиции Санкт-Петербурга. Он жесткий, циничный профессионал, который действует в одиночку и следует личному своду правил. Игорь не отпускает опасных преступников, не берет взяток и порой и не использует свое служебное положение в личных целях. Однажды, отыграя с ним злую шутку, под угрозой расправы информатор Скобелева оговаривает его, утверждая, что оперативник снабжает его запрещенными веществами. Премьера 12 мая. Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в преддверии 9 мая провел опрос, посвященный самым любимым песням из фильмов о Великой Отечественной войне. Эти композиции давно перестали быть просто саундтреками, они стали частью общей культурной памяти и эмоциональной связью с темой подвига и военной истории. По итогам голосования лидером стала песня от героев былых времен из кинофильма «Офицеры». На втором месте «Нам нужна одна победа» из «Белорусского вокзала». Тройку замыкает «Вставая страна огромная» из эпопеи освобождения, а также в пятерку вошли «Темная ночь» из фильма «Два бойца» и «На безымянной высоте» из картины «Тишина». Новая версия фильма «Курьер» выйдет на экраны в начале следующего года. Съемки приурочены к 40-летию ленты Карена Шахназарова, ставшую одной из самых важных картин 80-х. Права на экранизацию одноименной повести Шахназарова приобрела уже одна из кинокомпаний. В качестве режиссера выступит Илья Ермолов. Он работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «13-е клиническое начало», «Первокурсницы». Режиссер уточнил, что он хочет найти новый подход в экранизации повести. Современная адаптация покажет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу «По будням» в 15:00 на радио «Дача». С вами была Екатерина Родина.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: пятницу. Иногда мы ждем финала рабочего дня, иногда не ждем. Хотя чего я вру, всегда ждем. Как только пришли на работу, с утра первая мысль: когда же я отсюда уйду? Надеюсь, друзья, ваша работа вам в радость, и вы не так уж и сильно хотите покидать стены трудового пространства. Особенно приятно любить свое дело, когда слушаешь хорошую музыку. Скоро насладимся композициями Алекса Лима, Олега Газманова и Татьяны Булановой на радио «Дача».
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34.
4: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: город Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Иванушка, а ты куда?
7: В бане, Аленушка.
6: В какие бани?
7: На Малиновой.
6: А что там?
7: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там суперакция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу, в бане на Малиновой. Ай, хорошо.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алекс Лим дарит нам целый мир в своей классной новинке на радио «Дача». Уже сегодня вечером узнаем, получилось ли у молодого исполнителя покорить строчки нашего чарта, строчки горячей десятки. Песня «Целый мир» имеет все шансы на попадание в хит-парад радио «Дача». В 19 часов по московскому времени составим список 10 лучших песен недели. Не пропускайте горячую десятку на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
3: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Какие планы на майские?
1: На новой Гранте на дачу и шашлык в придачу.
0: Только Лада, только Брайт Парк. Какие планы на майские?
2: На новой Весте, на природу вместе.
0: Только Лада, только Брайт Парк.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды «Капля Вокс» 500 грамм или жидкое мыло «Абсолют» 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Песня Ума Турман вместе с нами на радиодаче. Как написала однажды Марина Цветаева, прощание вовсе не было, было исчезновение. И очень важно не допустить такой же ситуации в отношениях с тем, кого любишь, ну или когда ты любил. Нет ничего плохого в расставании, есть плохой финал в отношениях, когда один человек молча исчезает. Будьте взрослыми людьми, что называется. До финала часа, друзья, еще одну душевную песню послушаем в рубрике «Удачный момент». До этого не пропустите хит Стаса Михайлова здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
8: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина. Я из города Люберец. Большой пламенный привет моим знакомым, родственникам и родным и близким. Моему сыночку Демиду. Хочу заказать песенку Света. Желаю солнечного настроения всем, чтобы солнышко нас радовало и светило. И большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Московской области временно приостановил работу аэропорт Жуковский. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты. В Росавиации пояснили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Сложности с вылетом испытывают и пассажиры в других регионах. По данным ТАСС, более 80 рейсов задержаны или отменены. Около 14 тысяч человек не могут вылететь из южных аэропортов страны. Наиболее острая ситуация сложилась в Сочи. Там действующие ограничения накладываются на масштабные сбои в расписании, которые продолжаются уже двое суток. В Совете Федерации одобрили закон о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме с 1 сентября в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. В мобильных аптеках будет действовать запрет на продажу ряда медикаментов, включая препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарственные средства. В нескольких регионах России снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты после подписания соглашения о стабилизации цен между властями, торговыми сетями и поставщиками. Как рассказали ФАС, в 11 субъектах средняя стоимость 39 категорий товаров уменьшилась более чем на 11%. Наибольшее снижение зафиксировано на помидоры, картофель, репчатый лук и сметану. ФАС рекомендовала оперативнее заключать подобные соглашения по другим социально значимым товарам, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодово-овощную продукцию и различные виды мяса. Россияне стали активнее использовать санатории, бани и спа для борьбы со стрессом. Как пишет газета «Ру», во второй половине прошлого года количество бронирования санаторий выросло почти на 80% по сравнению с первой половиной года. Также отмечается, что аудитория санаторного отдыха значительно помолодела. Средняя стоимость одной забронированной ночи в пансионате в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Файста Фэмили с композицией «Я буду».
0: Прямо сейчас.

0: человек рядом, такой друг, что вовремя даст подходящий совет. Например, звонит у вас телефон без умолку, вы по традиции думаете, ну, мошенники, наверное, брать трубку не буду. И только друг поймет, кто может так сильно желать разговора с вами. Мошенники обычно 1-2 дозвона делают, а тут серия явно в чувствах признаться хотят. Легендарную песню группы Бис слушали в середине часа на радиодаче, а продолжим пятницу в ритме песен Евы Польны. Иванушек Интернешнл и певицы Зары, никуда не уходите.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лук 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Русские бани на Малиновой ждут вас.
10: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веник и суперновинка термобассейн возле бани. Испарилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
11: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
12: Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу улица 50 лет Победы, 34. 3.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: тебя.
1: Песня Евы Польны, композиция «На свободу», продолжает эфир «Радио Дача». На свободу мы отправимся уже, друзья, этим вечером. Свобода от трудовых задач, важных дел и непростых решений. Пятница уже с нами, и чтобы завершить этот день правильно, красиво, включайте эфир «Радио Дача» в 20 часов по московскому времени. Вас будет ждать здесь зажигательная диско-дача. 3 часа только танцевальных песен, чтобы финал недели был по-настоящему драйвовым. Ну и далее тоже не пропустите весьма зажигательные композиции в исполнении Натали, Юрия Антонова и Филиппа Киркорова на «Радио Дача».
2: Погода.
3: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
4: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Город не ждет. И тормоза тоже.
8: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: тоже сказок не будет, друзья, только настоящее шоу «Звездное». Называется оно «Назад в будущее» уже через 10 минут. В гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому заглянет группа «Добро». Вместе они расскажут, какие сюрпризы устраивали фанатам, в каких городах можно увидеть граффити, посвященное группе «Добро», а еще эксклюзивно за неделю до премьеры дадут послушать отрывок своей новой песни «Море, привет». Не пропустите новый выпуск «Звездного шоу «Назад в будущее» на Радио Дача уже через 10 минут. Ну а я, Дань Борисов, прощаюсь с вами до вторника. Всем желаю потрясающих майских выходных в компании любимой музыки, музыки Радио Дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
13: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
14: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: С Greenlife на грядке все в порядке.
21: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Дача». Меня зовут Маша из Москвы. Я хочу пожелать вам: берегите друг друга и своим любимым. Хочу сказать, что люблю вас, обожаю. Будьте всегда такими, как вы есть. Поставьте для моих любимых людей и для всех радиослушателей хорошую песню.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
5: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В преддверии 81-й годовщины Победы губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с сыновьями, участниками СВО и их детьми возложил цветы к вечному огню, могиле неизвестного солдата и памятнику маршала Жукова у стен Кремля. Глава региона особо отметил роль женщин, врачей, медсестер и волонтеров, назвав их сплоченной армией поддержки. Среди участников церемонии были девятиклассник из Долгопрудного, Иван Граб, пришедший с отцом, а также Виктория Князькина, бывшая военнослужащая, чей муж с 2022 года на фронте. Она приехала с двумя детьми прямо с передовой, где помогает в госпиталях и собирает гуманитарную помощь. Сергей Михайлов, служивший в спецназе и прошедший тяжелое ранение, окончил программу «Герои Подмосковья» и теперь работает в управляющей компании в Королеве, возглавляя местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. В Москве утвердили новый регламент в рамках стандарта работы курьерских служб. Как сообщили в пресс-службе столичного Дептранса, ключевое нововведение – это переход на адресную модель. Теперь в единую цифровую систему вносятся данные не только об организациях, но и обо всех курьерах. Перед началом смены доставщики обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Для средств индивидуальной мобильности, мопедов и велосипедов введены специальные модули, ограничивающие скорость до 25 км в час. База данных обновляется в режиме реального времени, что позволяет оперативно штрафовать или блокировать курьеров, нарушающих правила. Активный Каспийский циклон принесет резкое ухудшение погоды на юг Урала и в большинство регионов Сибири. С 9 по 11 мая там ожидаются сильные осадки, штормовой ветер и падение дневной температуры более чем на 10 градусов. Так, на юге Челябинской области 9 числа прогнозируется дождь, мокрый снег, гололед и ветер до 18 метров в секунду. В Омской области еще аномально тепло, около 26 градусов тепла, но с дождем и грозой. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее».
6: Звездная машина времени готова к запуску.
7: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
6: Пристегните ремни. Это
7: звездное шоу
6: «Назад в будущее»
7: на радио «Дача».
8: Любой человек с теплом вспоминает то время, когда у него был стабильный пассивный доход, ему не надо было работать, когда он не всегда правильно, но всегда регулярно и обильно питался, много времени проводил на свежем воздухе. Время это называется юность, и, увы, она скоротечна, как и звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Здравствуйте всем, говорим мы, его ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
9: И наши сегодняшние гости с детства увлекались музыкой, имеют образование музыкальное, написали много песен другим артистам, в том числе и зарубежным, и уверены, что добиться популярности можно исключительно талантом, не прибегая к помощи продюсеров.
8: Сегодня в нашей звездной машине времени душевная, гитарно-хип-хоповая и очень искренняя во всем группа «Добро» Иван

0: вас на звезды вашей
1: как
0: деревни.
1: Классно у вас оказаться.
2: Сразу из представления и с этой вот нарезки песен я прям, знаешь, это
1: прокачался,
2: да, да, думаю, ух, от создателей.
0: Долго выбирали, но вот выбрали вот три. Вот, хотя
3: хороший,
0: вот,
3: на самом деле, самую мякотку.
1: Хороший выбор.
0: Песня «Ты знаешь, мама», у нее тренд есть такой в интернете,
1: да,
0: гуляет. Под подросших детишек берут на руки, там говорят, это моя бирочка, там килограммы.
2: Да, сначала они, мы видели много этих видео, где вначале показывают, что моя бирочка, там, рост 80 сантиметров, вес 3,5 килограмма, и вдруг в кадр заходит.
3: 42 годика.
2: Да, там, мужчина уже, мужчина, взрослый парень, берет маму на руки, очень трогательные видео, спасибо всем, кто их снимает. Наверное, даже добавляет в нашу песню душевности и любви.
0: А по поводу трендов современных, сейчас есть такая штука нейросеть, песни сочиняют, целые тексты сочиняют с помощью нейросети. Мы тоже решили попросить, так скажем, о помощи. Одну из ваших песен, из ваших хитов с помощью нейросети переделали. И ваша задача —
1: интересно —
0: угадать, что это за песня.
3: Стиль совершенно иной, но музыка та же. Слов нет.
0: Слов нет. Готовы?
1: Конечно, давайте.
4: Это нейротрек.

0: Гэтлаки, да?
1: Возможно.
0: Группа, как сказали бы спортивные комментаторы, группа «Добро» 1, нейросеть 0. Убедительная победа на первых же секундах.
1: А вообще, как считаете, ну, нейросеть, она победит человека когда-нибудь или нет ни в коем случае?
2: Не, никогда. Вообще невозможно. Потому что у нейросети нету чего-то, что можно прям... Вот знаете, характерно для определенного человека. Вот у нас часто спрашивают музыканты, как вам пришло в голову соединить не просто гитару, а вот такую дворовую, прям как будто бы из общежития.
0: Таким простеньким боем.
2: Да, с танцевальной современной музыкой. Потому что танцевальная современная музыка всегда использует гитару. Но вот такую с шероховатостями, я говорю, не знаю, просто мы, вот мы такие и решили. А нейросеть, она использует готовые уже решения и комбинирует. А мы сейчас еще вот такие находим в себе креатив, создавать что-то невообразимое, и нейросеть будет на этом только учиться, то есть она всегда будет номер два.
1: Будем слушать ваш
0: оригинал.
1: Хит «Оригинал» на часах 00 на радио «Дача».
2: Класс.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Если в одном из их хитов заменить часы на табло, получится отличный гимн для футбольного или хоккейного матча. На табло 0-0. Вперед, Спартак! Сегодня лишь твой день. Группа Добро в звездном шоу в эфире радио «Дача». Кратко расскажу о том, что будет происходить. У вас один из главных хитов — это «Юность». Мы сегодня тоже будем путешествовать между временными эпохами. Будет прыжок в прошлое, будет вопрос о будущем, случайном времени. Будет «Звездный блиц», и об актуальном тоже поговорим. Еще есть финальный босс, но об этом чуть позже. А пока...
1: Отправляемся в прошлое.
2: В недавнее прошлое отправимся. В прошлом году как раз-таки вы в рамках тура организовали такое крутое автобусное путешествие. Из одного города с точки А в точку Б, с одного концерта вашего на другой концерт. Автобус был полон ваших поклонников. И вы вместе с ним. Между прочим, вы первый, кто в нашей стране, может быть, даже в мире, придумали вот такую фишку. Сколько часов ехали? Девчонки в любви признавались? Или как это все
3: сейчас
2: было?
3: Сейчас подробнее расскажем, как это произошло. В общем, изначально автобус планировался исключительно для фанатов. Мы с братом тоже едем по этой же дороге, тоже из этого города в следующий на концерт. И думаю, так почему бы нам не провести вместе с ними время в автобусе?
4: Хотя бы часть пути. Мы связались с водителем и договорились, чтобы он на определенной заправке притормозил. В автобусе не знали фаны, что мы...
2: Это был сюрприз.
4: Да, да, да, да. И мы с гитарой зашли в автобус.
3: А у них там музыка на всю играет. Они там хихихаха, фотки делают, снимают. И тут мы заходим. Ну, это классная реакция. Все телефоны сразу на нас, да.
0: Уважаемые пассажиры, желаем вам прекрасного настроения. Да. Для вас.
4: А вы бы видели водителя.
3: Водитель, да, улыбается, в зеркало постоянно смотрит, потому что там целая жизнь кипит.
2: Да он бы сам в пляс готов пуститься,
4: да,
2: баранка.
4: Вдруг сам, не ожидая того, достал часть выезда.
3: Было интересно, нам задавали абсолютно разные вопросы касательно каких-то старых, новых песен, и мы там пели те песни, которые, возможно, никогда не выйдут, а возможно, мы им найдем какие-нибудь решения и когда-то реализуем, выпустим.
4: И мы вот такими делились песнями.
2: А было такое, что вот какая-то песня подразумевалась быть, например, медленной или наоборот быстрой, а потом в плане работы вдруг она становилась совершенно другого звучания?
4: Да. У нас вот надо повторить, сделать такую подводку, ты сказал про табло, а я сразу почему-то подумал, что ты сейчас скажешь про песню «Надо повторить», потому что именно ее команда «Акбарс», казанская хоккейная команда, включает, когда забивают гол. И весь стадион поет «Нам надо, нам надо повторить». То есть это гимн вот, хоккеистов и фанатов.
0: Я просто не по хоккею, я не знал. Для меня это открытие сейчас.
4: Вот эта песня изначально вот, был припев. Мы тоже не могли найти ему применение. Мы орали песни так, что срывали голоса. И я потом ухожу в другую комнату из студии. Мы с тобой, помнишь, посидели?
3: Да, помню.
4: Там, думаем, какой темп сделать, чтобы определить жанр. И я ухожу в другую комнату, и вдруг мне приходит вот это... Нам надо. Я понимаю, что может быть вот так. Прихожу к брату сразу на этом импульсе. Рассказ, он берет гитару, и мы вот прям сразу и начинаем делать какие-то наброски этой аранжировки. Тогда вот мы не задумывали сделать ее такой. Стадионы широкие, прям драйвовые.
2: Просто пришло что-то из космоса.
0: Есть же еще Рубин казанский футбольный. Может быть, как-то туда?
4: Может быть, это к ним, надеюсь, да, вращение? Потому что мы в этом не участвуем. Мы только со стороны. Мы приходим на стадион, а тут нам надо.
3: И мы такие, ничего себе.
4: Да, а оказывается, у них уже там вовсю это звучит.
2: Они сами выбрали.
4: Да-да-да.
0: Спортивно-музыкальная группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире радио «Дача». Нам надо повторить, и повторим уже очень скоро.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Этим парням отлично бы подошел бокс в качестве любимого вида спорта, потому что и добро бывает с кулаками. Эти парни сегодня в гостях.
3: А еще добро всегда побеждает.
4: Да,
5: вообще.
2: Ну что, у нас звездный блиц. Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение. Готовы?
5: Давайте.
0: Звездный блиц на Радио Дача.
4: Самое дорогое сердцу воспоминание из детства.
5: Помню, когда мне исполнилось 10 лет, и мы едем на дачу. Я сижу на велосипеде на багажнике и смотрю в сторону и думаю, мне сегодня 10 лет. Надо же, какой я взрослый.
2: Юбилей.
5: Да, вот это воспоминание. Вот всю жизнь я с ним так вспоминаю, наверное, каждый день рождения.
4: Прикольно.
3: А я помню, тоже вспомнил день рождения, но больше подарок. Когда я захожу, а в зале стоит мяч, мне подарили мяч, и мама сделала на нем глаза, улыбку, такой вот.
4: Мистер Смайл.
3: Да, вот такая голова стоит, и мне вот это очень запомнилось. И я сразу, это 1 мая, уже солнышко, тепло, и я сразу беру мяч, выхожу.
5: Сразу во двор пошел.
3: Да, выхожу во двор, и мы там уже напеваем.
2: Гитара или аккордеон?
4: А кто-то играет на аккордеоне и на гитаре.
5: Да, ну, последнее время, конечно, уже много лет гитара, но аккордеон-то достать, расчехлить хочется.
3: Ну, тут нельзя. Так, как будто обидишь какой-то инструмент. Я уже давно не...
5: Давай, я гитара, ты давай аккордеон.
3: Давай наоборот.
5: Давай, хорошо.
4: А что пишете на чем?
5: Я просто... Пишем по-разному, на гитаре и на фортепиано. Ну, гитара чаще.
4: Что сложнее, написать текст или музыку?
5: Я думаю, текст. Музыка проще для меня лично.
4: А у вас в песнях вот что получается первым, музыка или текст?
2: Что раньше, да?
4: Да.
3: У нас вместе получается.
5: Да.
3: У нас мы придумываем слова и сразу их с мелодией подбираем. А мелодия отчасти подкидывают следующие слова, а слова подкидывают...
5: Мелодия, знаете, это как в спорте, вот если смотреть на фотофиниш, она вот чуть-чуть на одну миллисекунду, может быть, раньше, да? В голове рождается чуть-чуть мелодия, а потом текст вот как бы на одну миллисекунду.
3: Ну, а начинается с идеи, собственно. А идея это слова идейные.
2: Самая дорогая совместная покупка для работы.
4: Что это было?
2: Студию, может быть, что-то приобрели.
5: Наверное, микрофон.
3: А дорогая для сердца или...
4: Ну,
3: или
2: давай и так, и так.
4: А вот с подвохом, да, вопрос.
3: Но если для сердца, то, наверное, гитара.
5: А вот если говорить про деньги, про стоимость, мне в 2010 году родители подарили студийный микрофон. Это наш самый первый был. Он был среднего уровня, среднего класса, хороший, в него можно писать хорошие песни. В 2021 году мы купили классный микрофон, который является таким стандартом. Он стоит в мировых студиях, и на нем вокал звучит просто очень классно. Но когда записываешь в него гитару, гитара звучит еще хуже. И да, это было странно. И гитара раскрывается только, когда я достаю микрофон, купленный в 2010 году. Вот она прям звучит лучше всех.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
0: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457. Стоп!
6: Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чай. На дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. Бани на Малиновой. Ай, хорошо.

0: Магнитогорск. Зеленый Лог 53. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре Amoda JQ Silver Airport. К нам приезжает официальный представитель брендов Amoda JQ. А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей розыгрыш сигнализации Starline и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру Amoda JQ Silver Airport в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Удача. В эфире Радио Удача.
1: Все думали, он падал, он летел. Группа «Добро» в студии «Радио Дача». И, как говорится, пристегнитесь, мы взлетаем и отправляемся.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
2: Помнится, вы сами по юности увлекались граффити. Я точно помню, рисовали
3: бывало.
2: А вот теперь это делают ваши поклонники. Причем это так интересно, это в разных городах происходит. Рисуют ваши портреты, указывают ваши песни. Это с чего вообще, с какого города это началось и так вот широко распространилось?
1: И много ли у вас претензий от городских коммунальщиков?
2: Да.
3: Вот я сейчас все расскажу по порядку. Началось все с города Казань. Мы прилетели с гастролей, выходим из аэропорта. И нас встречает толпа поклонников, фанатов. Это было 1 мая. Они встречают поздравить Мишу, дарят ему подарки. И в одной из открыток было поздравление и также квест, который в итоге привел к скейт-парку
4: в Казани, который мы очень любим, и наши фаны знают это, что такое одно из важных для нас мест в Казани. И твой подарок ждет тебя там. И мы идем смотреть, что там за подарок. Вообще не подозреваем.
1: Прям с рейса? Из аэропорта или попозже?
4: Не, через дом.
3: И, в общем, там было огромное граффити с надписью «Добро» и подпись «Выезд за добро». Это вот фанатское движение, оно так называется. Мы сделали фото, там сделали видео. И я думаю, что фаны и слушатели из других городов, они поняли, что нам надо тоже что-нибудь творить, прикольное делать. На следующий день рождения, это уже был у меня, мне санкт-петербургский официальный фан-клуб сделали тоже подарок, нарисовали очень классную работу. Она, конечно, через какое-то время пропала. Другой художник сверху что-то другое нарисовал. Но это нормально в граффити-культуре, потому что мест, где можно рисовать, их в городе нету. Это просто на руках можно пересчитать, поэтому эти места, они там...
1: Действительно, где ж в провинции найти гараж?
4: Не, вот как с...
3: Не, на гараже рисовать нельзя.
4: Да, это к вопросу о коммунальщиках, потому что рисуют эти работы профессиональные там художники, ребята, которые этим занимаются. А наши слушатели являются таким, ну, источником этого. Они находят их.
3: Идея, да, вдохновение, они с ними общаются.
4: И в итоге рисунок появляется. Но он появляется там, где есть уже работы. То есть это не просто где-то, где завтра закрасят и прилетит художнику. Художники ведь рисуют днем. То есть это все вполне открыто. И работы в большинстве городов годами вот сейчас
1: Но есть специально заведенные места.
4: Да.
3: И уже, наверное, с десяток городов, где появились рисунки, посвященные нам.
4: А одна из недавних новых работ в Хабаровске. Наверное, такой большой работы мы еще не видели.
1: Хорошо сидим, все, что хочется сказать. Группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Вернемся через пару минут и несколько хороших песен.
0: «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
5: Я сердце брошу на

0: Удача!
1: Критики уверяют, что сейчас эта команда находится где-то на пути от юношеского романтизма к музыкальной зрелости и творческой осознанности. Мы же уверены в том, что прямо сейчас они находятся в студии «Радио Дача». Группа «Добро» в звездном шоу «Назад в будущее».
2: Буквально окно выкроили в своем туре, который называется «Мой путь», и заглянули к нам в звездное шоу «Назад в будущее». Сколько городов уже позади, сколько впереди, где завершится, какие подарки дарят, что вообще, как вот настроение?
3: Мы уже проехали большую часть тура, остались буквально вот считанные концерты, и мы постоянно думаем, что нам нужно расширять географию тура.
4: К туру «Мой путь» мы, ну, подошли с такой, с любовью, наверное, и ответственностью, и там очень много классных новых визуальных решений, музыкальных решений, и хочется этот концерт, это шоу показать как можно большим людям, а это можно сделать только ставив концерты вот в новых-новых городах, чтобы у каждого была возможность, и мы сейчас в процессе вот чуть-чуть в этом организационном, чтобы до каждого доехать.
1: Вы за кадром рассказали, что у вас есть meet and greet, когда вы встречаетесь с фанатами, общаетесь, фотографируетесь, и в том числе спрашиваете их, какие песни они хотели бы услышать. Вы как-то учтете их пожелания при формировании трек-листа следующего тура, может быть, уже в этом?
3: Да, мы, конечно, учитываем пожелания, предпочтения слушателей, конечно, но все равно мы в первую очередь опираемся на свои ощущения, знаем, как песня может раскрыться по-другому в концерте, если она не раскрылась до конца для слушателя.
4: Ну, обращаем внимание на целостность концерта, потому что каждый человек, ну, по себе он индивидуален, и если он, например, более меланхоличный, да, он, может быть, нам перечислит свои любимые песни группы «Добро», 15 медленных, и ему было бы идеально, чтобы они вот звучали именно так, в такой последовательности. Тут мы держим баланс.
2: Завершающие концерты где пройдут?
4: Нет завершающих.
2: На радиодаче группа «Добро», не прощаемся.
0: «Назад в будущее». В эфире «Радиодача».
5: Реклама.
6: Продажа домов в Агаповке напрямую.

любую от застройщика. Телефон 45-80-02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45-80-02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк. Какие планы на майские?
5: На новой Весте? На природу вместе.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Есть у меня подозрение, что если бы фильм «Слово пацана» был немного добрее, то их музыка была бы для него идеальным саундтреком.
1: Это точно.
0: Группа «Добро» в студии «Радио Дача». И прямо сейчас мы...
2: отправляемся в будущее.
3: Интересная тенденция, ребят. В холодное время года вы занимаетесь работой над новыми летними песнями.
1: Это
3: вот
1: точно.
3: Сейчас уже теплеет, песня-то готова новая. Как вообще дела обстоят?
1: Песня, она уже прям вот финальные-финальные штрихи. Вот все уже. Можно, ну да, можно сказать, что готова.
4: Песня называется «Море, привет».
3: Угу.
4: Ее мы сочинили...
3: в январе, да?
4: По пути, да, вот еще на концерт.
1: Идея пришла зимой. Я думаю, мы с братом уже общались на эту тему. Почему так происходит, что зимой пишутся летние песни? Это, наверное, соскучивание по теплу, по лету и какие-то воспоминания с прошлого лета. Они романтизируются, утрируются, гиперболизируются, и все в песню.
3: Вкладывается.
1: Да, вкладывается. Летом, наверное, ты когда живешь в этом настоящем, вот эта жара, и мыслям не так много места для фантазии. Ты здесь уже находишься.
4: Более буквально все воспринимается.
1: Да.
4: А песни это, ну, наверное, хорошие песни. Это не когда вот что-то в лоб, а когда
3: ну,
4: есть
3: чуть-чуть
4: дополнительные
3: порток.
4: Какие-то смыслы, когда ты можешь самому вот иметь возможность пофантазировать, додумать и представить.
1: Когда ты подходишь к окну, ты видишь сугробы, машины все заметены, а потом отворачиваешься от окна в сторону компьютера, где играет припев этой песни, и оттуда просто летом, ветерком веет, и ты такой, ох.
4: Интересный момент был, что мы придумали основную идею, припев по дороге на концерт, и решили записать припев, там, фразу вместе с залом. Точнее, только зал. Жители Нижнего Новгорода уже слышали припев этой песни на концерте. Мы его просто под гитару спели, чтобы они знали, что подпеть. И мы записали зал, и это тоже вот есть в песне. Подкрепляет, мне кажется, и дополняет.
3: Какой припев-то там?
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт. Но почему-то я счастливее всех. И в чем секрет? Море, привет!
3: Класс! Так, на море захотелось...
0: Поет группа «Добро» и жители Нижнего Новгорода.
4: Да, так и будет.
3: Ждем новинку в эфире «Радио Дача».
0: А сейчас эксклюзивно, не дожидаясь премьеры, мы послушаем фрагмент новой песни группы «Добро», потенциального будущего хита, которая называется «Море, привет».
2: Море!

0: Серьезное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Команда, которая, как мы сегодня выяснили, стимулирует школьников осваивать гитару, а хоккеистов забрасывать больше шайб, по крайней мере, хоккеистов казанского
3: Акбарса.
2: Акбарса, да. Группа «Добро» в студии «Радио Дача». Ну что, у нас остался финальное испытание, оно называется «Звонок в будущее», и прямо сейчас мы с вами его и попробуем реализовать.
0: «Звонок в будущее».
3: Ваша задача – придумать временной отрезок, позвонить самим себе, что-то спросить, что-то сказать, посоветовать, быть может, все что угодно. Вот представляете, есть такая возможность здесь и сейчас.
2: 5 лет, 10, неважно, как хотите.
4: Так, ну надо куда-то на потом аж закинуть. На лет так, ну, 15 давай. Тогда не, какой 15? 25.
3: 25. Оба. А сколько, о, какой год хочешь. Будет, какой год, надо посчитать.
4: 26 плюс 25, 51.
3: Вот, спасибо. 2051 год.
4: Это мне будет 61.
5: О, класс.
4: И я такой звоню и говорю: алло, добрый день, Иван. Это, в общем, вас... В общем, давай на ты, потому что я тоже Ванек, ты меня знаешь. Это, короче, я только из прошлого. И помнишь, ты тогда... Вот поймал то самое настроение в 2026 году в туре «Мой путь». Я его старался сохранить все это время, надеюсь, ты его там сохраняешь. У тебя все круто, надеюсь, у меня все классно. Давай, побольше тебе новых треков крутых.
3: Супер.
5: Пока мы еще на линии с Ваньком. Ванек, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты все так же со мной на связи. Уже мне 60. Вот, а мы все так же с тобой, два брата, стоим на сцене, поем о юности и остаемся юны. Класс, спасибо тебе. А теперь сейчас себе позвоню.
3: А потом там трубку передает, ну, брат.
5: А, и, кстати, передай, пожалуйста, Михаилу трубку. Вот так, да?
3: Да.
5: Привет, привет, Миш. Вы все так же рядом находитесь в студии. Ну, я надеюсь, что вы уже повидали очень много мест, которые хотели и о которых говорили в 26-м году. Очень интересно, что вы еще там сочинили, потому что даже сейчас иногда нам приходит вопрос о том, а что же еще написать, как бы мы, когда мы столько всего уже сказали. Но вроде еще идеи находятся, и, надеюсь, также находятся и дальше. Добро в сердце. Миха Иванёк из 26-го.
3: Класс.
2: Я вдруг понял, что песни «Юность» очень легко адаптируются под почтенный возраст. Звук поставим на всю, барахлит аппарат. Кто последний в собес, вы простите меня.
5: А я сейчас...
2: Это мы вырежем. Как сказала у нас Елена Воробей, в паспорта заглядывать не будем, молодости нашей нет конца.
3: Да. Через 25 лет встретимся на концерте «Мой путь», он продолжится же.
2: Да,
3: концерт,
2: да. «Мой путь» 25 лет спустя.
5: Да, вот это будет круто. Да, спасибо большое за эфир, спасибо всем, кто слушает, и всем, кто приходит и приходил на наши концерты. Это было круто, мы круто качали, и будем еще стараться писать классные песни.
2: Спасибо вам за то, что вы делаете. Делайте дальше, у вас получается.
5: Спасибо.
3: Это группа «Добро» на «Радио Дача», Иван и Михаил. Спасибо, что пришли.
5: Спасибо, пока.
2: Пока-пока.
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам
1: с любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее»
1: на «Радио Дача».
0: Реклама.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
12: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
13: А давай, только шашлык еще возьмем.
12: А где самый вкусный?
13: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зуднего чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
21: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
22: Просто так.
21: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
23: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
24: Любовь здесь проходит проверку.
25: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
26: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
27: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Знаете ты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Как ты шутишь, Челокнесса!
5: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр из города Брянска. Хочу передать свои приветы всем, кто меня знает, всем, кто узнал, а также на Почту России, всем водителям. Желаю хорошего весеннего настроения. Спасибо, радио «Дача». И прошу поставить любую песню Татьяны Куртуковой.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России учтили случаи мошенничества с поддельными интернет-магазинами товаров для дачи. Как сообщает ТАСС, злоумышленники создают фишинговые сайты, предлагающие садовую технику, теплицы, инструменты и удобрения с большими скидками при условии полной предоплаты. Для реалистичности мошенники используют фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом, что помогает им вызвать доверие покупателей. Дачники, привлеченные низкой ценой, переводят деньги, но заказ так и не получают. Эксперт рекомендует перед покупкой проверять возврат сайта, изучать отзывы, избегать полной предоплаты на подозрительных ресурсах. О фактах обмана рекомендуют сообщать в полицию. В Совете Федерации одобрили закон о проведении федерального эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме с 1 сентября в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные аптечные пункты. В мобильных аптеках будет действовать запрет на продажу ряда медикаментов, включая препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарственные средства. Электронные билеты на электричке будут продаваться по всей территории России к 2035 году. Михаил Мишустин объявил об утверждении концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Ожидается, что благодаря этим решениям перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении вырастут минимум на 15%. В частности, возможность продажи электронных билетов будет обеспечена на всех маршрутах. Россияне уходят на длительные выходные. В связи с празднованием Дня Победы отдых продлится с завтрашнего дня по понедельник включительно. Следующая рабочая неделя будет сокращенной всего 4 дня. Согласно опросу ВЦИОМ, 67% граждан считают День Победы самым важным праздником и величайшей победой России за всю ее историю. Большинство респондентов полагают, что память о победе в Великой Отечественной войне следует использовать для патриотического воспитания молодежи. Это все новости к данной минуте. Новый час открывает Жанна Фриск и ее хит «Портофино».
0: Прямо сейчас.

не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Сжигает огоньки каждый день на наших улицах. Удовольствие не из дешевых, ведь только вдумайтесь, сколько необходимо электроэнергии, чтобы осветить хотя бы одну улицу. Но красота требует жертв, или в нашем случае ватт. Например, только в Москве загорается более 1 000 000 светильников. И так каждый вечер. Все для нашего комфорта, как и в нашем эфире. Для вашего хорошего настроения через короткую паузу хиты Михаила Шуфутинского, группы Hi-Fi, Дениса Клявера и Жасмин и других любимых артистов радио «Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Русские бани на Малиновой ждут вас.
11: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: песня Михаила Шуфутинского. Продолжение часа на радио «Дача». Нам с вами предстоит совершить последний рывок перед тем, как мы начнем отдыхать. Подвести музыкальные итоги недели. Уже в следующем часе в нашем эфире программа «Горячая десятка» — наш хит-парад. Кто удержит лидерство, а кто станет главным открытием недели? Ответы на эти вопросы мы получим буквально через несколько минут. А пока что держимся нашей волны. Уже скоро для вас хиты Леонида Агутина, Алены Петровской, Татьяны Овсиенко, Виктора Салтыкова и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Как хорошо на природе. Запах дымка. Майские. Вкуснейший шашлык от «Ситна» почти готов. Только до 12 мая в фирменных магазинах килограмм шашлыка по-царски всего 269 рублей 99 копеек. Приезжайте за всем, что нужно для удачных выходных. «Ситна» – майские вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
9: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: «Молекула любви», песня Леонида Агутина в финале часа на радио «Дача». И сразу хочется перенестись на берег океана или моря, ну или хотя бы любого другого более мелкого водоема, оставив весь привычный городской пейзаж. У нас для этого, кстати, есть все. Финал рабочей недели, сразу три выходных дня по случаю майских праздников, ну и, разумеется, наше общее желание провести их ярко. Поэтому держимся вместе, уже скоро послушаем песню Наташи Королевой, а вот в следующем часе подведем музыкальные итоги недели в программе «Горячая десятка». Совсем скоро на радио «Дача» хит-парад лучших песен.
1: Реклама. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
9: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
10: От Вернер?
9: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
10: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
9: Чижик. 100% гарантия качества.
11: Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
16: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
15: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
18: Тиксфли, 90 дней без блох и клещей.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
21: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
22: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Аня, я из города Струнино, это Владимирская область. Я хочу передать привет своей лучшей подруге Кире, я ее очень люблю. Пожалуйста, поставьте песни Сергея Лазарева. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
5: В студии Радио Дача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений» пройдет 20 мая на Поклонной горе в Москве, сообщила замэр Анастасия Ракова. По площади победителей пройдут более 50 парадных расчетов. Всего в торжественном марше примут участие более 7 тысяч человек, среди них свыше 3 тысяч столичных кадет. Особенный день они разделят со своими товарищами из других регионов России и Белоруссии. Парад посвятят 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию битвы за Москву. В этом году в Москве отремонтируют асфальтовое покрытие на трех участках Садового кольца. Как сообщил замэра Петр Бирюков, работы пройдут на улицах Большой Садовой, Садовой Кудринской и Садовой Триумфальной. Обновление асфальта ежегодно проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Одна из основных причин регулярного ремонта – это образование колеи из-за интенсивного движения транспорта. В Москве утвердили новый регламент в рамках стандарта работы курьерских служб. Ключевое нововведение – это переход на адресную модель. Теперь в единую цифровую систему вносятся данные не только об организациях, но и обо всех курьерах. Перед началом смены доставщики обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Для средств индивидуальной мобильности, мопедов и велосипедов введены специальные модули, ограничивающие скорость до 25 км в час. База данных будет обновляться в режиме реального времени, что позволяет оперативно штрафовать или блокировать курьеров, нарушающих правила. Каспийский циклон принесет резкое ухудшение погоды на юг Урала и в большинство регионов Сибири. С 9 по 11 мая там ожидаются сильные осадки, штормовой ветер и падение дневной температуры более чем на 10 градусов. Так, на юге Челябинской области 9 числа прогнозируется дождь, мокрый снег, гололед и ветер до 18 метров в секунду. В Омской области плюс 26, но с дождем и грозой. Это все новости на сегодня. Далее в эфире хит-парад «Горячая десятка». Всем отличных праздничных выходных.

0: И вот свершилась эта рабочая неделя, официально отправляется в архив, а впереди нас ждут те самые долгожданные майские праздники, часть 2. Кто-то уже пакует шампуры и маринует шашлык, кто-то готовится к открытию дачного сезона, если еще не успели, а кто-то просто мечтает выспаться за все рабочие будни. Приветствую каждого, кто настроился на радиодачу, с этой минуты в нашем эфире отличное дополнение финалу рабочей недели программы «Горячая десятка», наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит группа Любэ. Новая музыкальная работа называется «Жди меня». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня Евы Польной «На свободу». Зато будет новинка, а также свободное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге. Филипп Киркоров в финале «Зимы» представил свою новую работу «Давно все хорошо». Надо отметить, что автором песни стала Мари Краймбрери. И вот теперь она также в нашем чарте располагается на 10-й строчке хит-парада «Горячая десятка».
1: Номер 10.

0: номер 9.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается...

0: третью неделю в нашем чарте и сегодня располагается на 9-й строчке хит-парада «Горячая десятка». Та самая песня, которая заставляет вспомнить, как быстротечно время и как сильно все может измениться за одно мгновение. Кажется, еще 5 минут назад вы только строили планы на вечер, а теперь с нами финал рабочей недели и впереди долгожданные выходные. Остается добраться до вершины нашего чарта, узнать лидера недели и уже спокойно начать отдыхать.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Но для начала все-таки вернемся к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2015 году. Тогда же весной она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Стаса Михайлова «Золотое сердце» в эфире «Радио Дача».

0: Праздничном настроении шагаем по просторам. Хит-парад «Горячая десятка». Первый контрольный отрезок на пути к его вершине преодолели. Напомню, открывала хит-парад замечательная работа Филиппа Киркорова. Давно все хорошо, впервые в нашем чарте. Поэтому желаемые движения наверх. Ну и сами не будем отставать. Девятое место занимает Чепик со своим трогательным хитом «5 минут назад». Опускается на 2 ступени. И сразу на 4 строчки вниз перемещается песня группа «Студио. Она не виновата». Мы с вами следуем дальше, ведь там самое интересное.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Перед тем, как мы отправимся к вершине нашего чарта, предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной важной дате. На календаре 8 мая, и уже завтра в России отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным центром торжеств станет Москва. Столичные власти подготовили масштабную программу для жителей и гостей города. А вот сегодня вашему вниманию три военных песни, которые в День Победы чаще всего заказывают слушатели «Радио Дача». Разумеется, «Смуглянка» — популярная советская песня.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день и 10 килограмм шашлыка в подарок. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Луг 53. Предложение действует до 11 мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтеррей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Дарите улыбки, а сеть стоматологии Медента подарит выгоду. Только до 30 мая. Скидки на все виды стоматологических услуг 20%. Профессиональная гигиена полости рта 2990 рублей. Ждем вас. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Записывайтесь по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Иванушка, а ты куда?
8: В бане, Аленушка.
7: В какие бани?
8: На Малиновой.
7: А что там?
8: Там чаны на дровах, хамам и термы. Попарился и сразу в бассейн. Такого нигде нет. А еще там супер акция. 2 часа берешь, 2 в подарок. 2 часа берешь, 2 в подарок. Туда хочу. В бане на Малиновой. Ай, хорошо.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио

0: Шестая строчка нашего хит-парада – песня Ольги Бузовой «Раненые раны». Премьера этой песни состоялась в начале апреля и уже в десятке лучших хитов. «Весна» не перестает радовать поклонников Ольги. Также недавно вышла новая ее песня на всех площадках «Перекрашусь в блонд». А еще стартовал долгожданный сезон шоу «Сокровища императора», который снимали в самом масштабном и запутанном городе мира – Чунцине. Это в Китае. Около 82 тысяч квадратных километров, что в 32 раза превышает площадь Москвы. В нашей музыкальной истории сегодня также представлены настоящие сокровища, самые лучшие хиты этой недели. И мы продолжаем двигаться к вершине музыкального чарта «Радио Дача».
1: Номер 5.

0: Продолжаем слушать радио «Дачу». Знали расстановку мест еще на трех позициях горячей десятки. И теперь шестое место занимает песня Ольги Бузовой «Раненые раны». Вторую неделю в нашем чарте и уже стремится наверх. Как и хит Татьяны Куртуковой «Алешенька» шестой строчки поднимается на пятую. И песня Ани Лорак «Одинокая» в этот раз занимает четвертое место хит-парада «Горячая десятка». Это промежуточные итоги хит-парада «Горячая десятка», а прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город, который сыграл ключевую роль в Великой Отечественной войне, став символом стойкости, мужества и вклада в общую победу. Ленинград, а ныне Санкт-Петербург. Там также слушает радиодача на частоте 97 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На третьей ступени хит Анны Семенович «Если станет грустно».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 458002. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 458002. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: В салонах «Оптик Взгляд» ослепительным может быть только ваш образ. И скидки? Доверьте заботу о зрении профессионалам и успевайте на распродажу солнцезащитных очков скидки до 50%. Солнцезащитные очки на любой вкус и стиль, от классики до спортивных. В салонах «Оптик Взгляд» оптика центральная, Карла Маркса 141, ТЦ «Гостиный двор», первый этаж, ТЦ «Семейный парк». Срок акции до 31 мая. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Более 13 лет «Ойл Сервис» обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант «Акс» 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме.
13: Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парада «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает яркая работа, которая на прошлой неделе была на пятой строчке. И вот сегодня уже располагается в тройке лидеров. Песня «Шутка», которую нам представили Григорий Лепс и Акмаль в феврале этого года. А вот 16 июля, если забегать вперед, Григорий Лепс отметит свой день рождения. Народный артист России рассказал о своем необычном спортивном увлечении и поделился планами на будущее. Он признался, что регулярно занимается длительной ходьбой и уже готовится к новому личному рекорду. По словам 63-летнего музыканта, в прошлом году он уже преодолел серьезные дистанции и намерен превзойти собственные достижения. Последний рекорд был в 62 года, прошел 62 километра, а в свои 65, ну, как понимаете, в планах пройти пешком 65 километров. Ну что ж, будем ждать результатов, а сейчас послушаем замечательный хит в эфире «Радио Дача».
2: Номер 3.

0: и Зайцевой «Все слова любви». Между прочим, лидеры прошлого выпуска. А еще звездный дуэт не так давно посетили не менее звездное шоу «Назад в будущее», которое мы с вами слушаем каждую пятницу. Как оказалось, идея сделать совместный трек принадлежала Никите. Он увидел Марию в шоу «Аватар» и решил, что очень хотел бы с ней поработать. Едва услышав предложение о сотрудничестве, она согласилась. В общем, выпуск получился увлекательным. Смотрите видеоверсию, если еще не видели, или слушайте запись в разделе «Подкасты». Это все у нас на сайте radiodacha.ru. А вот в эфире для вас лучшие хиты, ну и, разумеется, новинка.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: Как и обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня вашему вниманию новая песня группы, ставшей голосом целого поколения и не теряющая своей актуальности. Легендарный коллектив, группа «Любэ», прямо сейчас представит свою новую песню «Жди меня» в эфире радио «Дача».
1: Премьера на радио «Дача».
3: Человек — это значит бороться. Лучами

хочет влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит,

0: оба здоровы, что ли? Вась.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
19: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
22: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
23: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
23: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
3: Горячая десятка.
24: Горячая десятка
3: на радио «Дача».
1: We'll be right back.
0: Итак, мы почти достигли вершины чарта «Горячая десятка». Уже совсем скоро мы узнаем, кто занял первое место. Но сначала давайте вспомним тех, кто был близок к лидерству, но не смог в этот раз подняться на высшую ступень.
2: «Горячая десятка».
4: «Горячая десятка».
2: На радио «Дача».
0: Итак, третье место забирает Григорий Лепс и Акмаль. Песня «Шутка» поднимается на две строчки. А вот лидеры прошлого выпуска Никита и Мария Зайцева с песней «Все слова о любви» в этот раз получает серебро нашего чарта, что в целом тоже неплохо. И сейчас самое главное к этому часу. Кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парада «Горячая десятка»? А это зимняя новинка, песня, которая 8 недель в нашем чарте, и сегодня она получает заслуженное золото. Хит Николая Баскова «Туманы» на этой неделе номер один. Поздравляем нашего победителя и слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
2: Номер один.

0: Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна Сазонова, я из города Орехово-Зуево. Очень хочу послушать песню «Чебурашка». Всех люблю, целую, радио «Дача».

0: Песня ансамбля «Золотое кольцо» в продолжении программы «Диско-дача». Ярко проводим этот вечер пятницы, завершилась рабочая неделя. И впереди у нас сразу три выходных по случаю Дня Победы. Надеюсь, дождь не внес больших изменений в ваши планы, но также незначительное похолодание. Мы всем желаем не скучно провести выходные. Ну и через короткую паузу дополним ваш отдых хитами Дмитрия Маликова, Полины Ростовой, Максим и других звезд «Диско-дача».
1: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Не ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
3: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Русские бани на Малиновой ждут вас.
5: Чаны на дровах, горячие парные, аромат веников и суперновинка термобассейн возле бани. Из парилки сразу в океан удовольствия. Приходите в русские бани на Малиновой. Торопитесь, акции и скидки начались. 29-22-22. Эх, хорошо!
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Песня Дмитрия Маликова «Девушка в кокошнике» в продолжении этого часа на радио «Удача» в самое настоящее машинное время. Сразу вспоминается что-то такое светлое, доброе, из юности, из тех времен, когда мелодии были такими же искренними, как и это. Спасибо за эти теплые воспоминания и за эту прекрасную музыку. Ну а мы продолжаем наш эфир. Программа «Диск удачи» набирает обороты и уже скоро представит нашему вниманию хиты Шуры, Артура Пирожкова, группы «Винтаж» и многие другие.
1: Реклама. Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в Челябинвестбанке. Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке

0: Все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Только 16 мая. Большое событие в дилерском центре «Амода Джейку Сильвер Аэропорт». К нам приезжает официальный представитель брендов «Амода Джейку». А значит, вас ждут эксклюзивные выгоды до 300 тысяч рублей на покупку автомобиля в течение всего дня. Среди гостей – розыгрыш сигнализации «Старлайн» и сертификата на топливо номиналом 10 тысяч рублей. Начало мероприятия в 13.00. Ждем вас по адресу: улица 50 лет Победы, 34. Данное предложение не является публичной офертой. Для уточнения деталей обращайтесь к официальному дилеру «Амода Джейку Сильвер Аэропорт» в Магнитогорске по адресу: улица 50 лет Победы, 34.
2: Продажа домов в Агаповке напрямую от застройщика. Телефон 45 80 02. Стоимость от 7 миллионов рублей. Собственный участок. Чистовая отделка. Предложение подходит под льготную госпрограмму. Звоните 45 80 02. Акция до 30 мая. Застройщик ООО «Ским». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Русские бани на Малиновой. Акции и скидки начались. Эх, хорошо!

0: Чанганом пора.
1: Только в мае выгода на покупку Чанган в Регинос Магнитогорск до 900 тысяч рублей. Ждем вас на тест-драйв. Зеленый Лог 53.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: все могут показывать свои симпатии, проявлять как-то на показ свои чувства, а потом от этого такие прекрасные хиты. Нет, мы не призываем всех закрываться в себе, а говорим лишь о том, что каждый по-своему счастлив в отношениях. Также с долей радости мы проводим сегодняшний вечер. С нами пятница, выходные уже на горизонте, а еще через короткую паузу для хорошего настроения хиты «Афродиты», Андрея Губина, «Полины» и других звезд диско-дачи.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Радиодача представляет.
16: Что там у нас с крышей?
17: Отъехала.
18: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
20: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елизавета, город Ногинск. Хочу передать привет своим друзьям, в первую очередь любимому мужу. Его зовут Александр. Я тебя очень люблю и ставлю песню на кассете. Спасибо, радио «Дача».
4: Песня.

обязательно лететь на другой континент. Наши города сегодня также в стиле диско. А все потому, что в нашем эфире программа «Диско-дача». Также с нами, можно сказать, уже выходные. А значит, в нашем эфире днем программа «Песня года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны каждые субботы и воскресенье в 15 часов по московскому времени. Ну а в честь майских праздников еще и в понедельник дополнительный выпуск программы. Ну а что касается ближайших минут, через короткую паузу мы с вами послушаем хиты группы «Шпильки», Димы Билана, Валерии и других звезд «Диско-дача».

Песня группы «Шпильки» «Сам ты, Наташа» запросто попадает в список тех композиций, которые мы относим к адресным. Как понимаете, таких песен большое количество. Можно заказывать по телефону 8-495-995-2555 и адресовать кому-то из близких в рубрике «Удачный момент». Также в финале каждого часа мы поздравляем слушателей с наступающими выходными, праздником. А вот от нас уже скоро очередная порция ярких хитов программы «Диско-дача». Послушаем песни групп «Стрелки», «Фабрика», «Сергея Лазарева» и многие другие.

0: Песня, которая напоминает нам, что праздник может быть где угодно, если открыть ему свое сердце и захотеть. И также танцпол везде, поэтому присоединяйтесь к этим танцам. И вообще считается, что танец дарит нам свободу, раскрепощает и позволяет почувствовать себя своим даже в самой неожиданной компании. Это нам прекрасно знакомо. На любой дискотеке, в клубе все как единое целое. Одна большая компания. Поэтому держимся в нашей волны. В продолжении выпуска программы «Диско-дача» услышим хиты группы «Нана», «Натали», «Филиппа Киркорова» и многие другие.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
1: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Прошу исполнить для лучшего моего друга Николая композицию «Шпилька каблучок» в исполнении Лолиты. Желаю всем хорошего дня и успехов. Спасибо, радио «Дача».

Погода в отдельных городах нашего вещания также согревает своим теплом. На календаре 8 мая, и с каждым днем весна все больше радует своими красками. Конечно, те города, где сейчас довольно прохладно, продолжают надеяться на хорошую погоду, а она обязательно посетит каждый уголок нашей страны. Мы всем шлем большой привет, желаем легкого завершения сегодняшнего дня, ну и таких же легких выходных. Всех поздравляем с наступающим Днем Победы. Завтра в нашем эфире услышим немало песен военных лет. Ну а через короткую паузу нас ожидают хиты группы «Руки вверх», «Жасмин», Игоря Корнелюка и не только.

Белые цветы, белые деревья под снегом зимой. Ну, хочется верить, что все осталось это позади. А вообще белый цвет, кто вдруг пропустил эти новости, главный цвет года. Если быть точнее, нейтральный белый. И теперь в гардеробе используем данный оттенок, и все наши неудачные миксы становятся идеальным ансамблем с любым цветом. Белый верх, черный низ. И ты уже как в старые добрые времена. Сыночка, картиночка, пятый класс. Пока что вы будете перебирать свой гардероб, мы послушаем хиты группы «Браво», «Акулы», Ирины Салтыковой и многие другие уже скоро в продолжении программы «Диско-дача».

Облака, яркий хит группы «Браво» в эфире «Радио Дача». Наш с вами путь сейчас лежит в сторону выходных. Практически час остается от сегодняшнего дня, если в вашем городе московское время. А слушают нас в любой точке планеты. На сайте radiodacha.ru есть такая возможность. Каждому шлем отдельный привет. Пожелаем шикарного отдыха. Поздравим всех с наступающим Днем Победы. И уже сейчас послушаем хиты Сергея Трофимова, славы группы «Шаубау» и других любимых артистов «Радио Дача».

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на радио «Дача».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из города Москвы. Хочу передать привет и поздравления с наступающим праздником 9 мая всем ребятам, всем сотрудникам. Пожелать им здоровья, мирного неба, счастья, всего-всего самого лучшего. И, пожалуйста, поставьте песню «Смуглянка». Спасибо, радио.

по-другому и не назвать участников данного проекта. Александр Панайотов и Алексей Чумаков в 2005 году объединили свои силы для того, чтобы прорваться в финал очередного музыкального конкурса. Но это, видимо, как в спорте. Мало одного соревнования. Периодически тебе необходимо бороться и достигать определенных планов, которые ты сам себе выстраиваешь. Ну и лишнее внимание со стороны зрителей никогда не помешает. Вашему вниманию уже скоро следующие хиты Олега Газманова, Николая Баскова, группы «Город 312» и многие другие в эфире «Радио Дача».

Ну, не знаю, мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море и вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести наступающие выходные на пляже, лежа на шезлонге. Ну, или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать – не работать. И в любой рабочий день сложно настроиться на трудовые будни. Как прекрасно об этом говорить в завершении пятницы, когда впереди сразу три выходных по случаю наступающего Дня Победы. Всех еще раз с наступающим праздником. Завтра в нашем эфире обязательно поздравим всех слушателей. Вы также присоединяйтесь. Ну и через короткую паузу для вас хиты Льва Лещенко, Алсу, Юрия Шатунова и других любимых артистов радио «Дача».

0: Кома, когда случается такое, что нужно найти в себе силы, поставить точку, даже если это невероятно больно. И единственное, что остается, это уйти, чтобы не потерять себя окончательно. Ну, в нашей с вами истории все куда положительнее. Уходим от трудовых будней туда, где 3 дня отдыха, также крепкого сна, вкусного шашлыка и всего другого, что вы запланировали на майские праздники. Всем желаем приятного и нескучного отдыха. Меня зовут Сергей Черноусов, и уже через короткую паузу для вас хиты Филиппа Киркорова, Рады Рай, Дмитрия Маликова и многие другие в эфире Радио Дача.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
3: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я хочу передать всем большой привет моему племяннику Илюхе, моему папе, всем моим близким из Астрахани. Хотим поздравить всех с наступающим праздником 9 мая, пожелать победы, здоровья, мирного неба над головой и всего самого светлого.
4: Перед

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Тут сонці ми вдвоєм.
1: Радио «Дача» поздравляет вас с Днем Победы!

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.